Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит Ньюс. Технологии. Многим из нас хотелось бы иметь возможность стирать из памяти плохие воспоминания. Эта тема находила отражение в кино, а ученые уже приблизились к этому моменту. Исследователи в области оптогенетики даже получили Нобелевскую премию по медицине. Технология позволяет включать и выключать отдельные нейроны, и на мышах это уже работает. Однако подавить доступ к воспоминанию не то же самое, что стереть его. Если

Йоу! Врываемся в выходные вместе с Hit FM. С 6 вечера и до полуночи пятница звучит в танцевальном ритме. Препати на радио Hit FM. Главные хиты для яркого начала выходных. Пятница. Вечер. Препати на радио Hit FM.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2006. Кеймаро. Yeah.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

фанаты кино много раз пересматривали фрагменты с второй части «Терминатора», где герой Арнольда Шварценеггера погружался в расплавленный металл, чтобы спасти человечество будущего. Современные создатели роботов решили немного закосплеить эту историю. В частности, после совета самого Железного Арни, разработчики антропоморфных роботов из Америки научили свою технику самостоятельно прыгать в печь с расплавленной сталью. Процесс сняли на видео, и в кадре один из роботов даже показал большой палец вверх, прежде чем исчезнуть в металле. Главная причина такой радикальной утилизации – защита интеллектуальной собственности. Разбирать каждого робота вручную слишком долго и дорого, а детали содержат уникальные разработки, которые не должны попасть к конкурентам. Из полученного металла теперь делают памятные сувениры. Главное, чтобы эти кадры не попали к нейросетям. С вами был Илья Алексеев.

Дави, везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на топ. Угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Хит Ньюс. Открытие. Регулярный отказ от завтрака может нарушить ваш метаболизм, а также привести к ожирению, повышенному холестерину и уровню сахара в крови.

0: Йоу! Врываемся в выходные вместе с Hit FM. С 6 вечера и до полуночи пятница звучит в танцевальном ритме. Препати на радио Hit FM. Главные хиты для яркого начала выходных. Пятница. Вечер. Препати на радио Hit FM.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Опа!
16: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Во вторник в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
17: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Кит Ньюс. Животные. Летучие мыши и комары. Этих представителей фауны очень часто обвиняют в распространении опасных заболеваний. А еще они достаточно тесно взаимодействуют друг с другом. Комары кусают летучих мышей, а те с удовольствием их едят. Использовать этот механизм решили ученые из Китая. По их задумке, комары, напичканные вакцинами, могут естественным образом с помощью своих укусов лечить крылатых распространителей вирусов. Во всяком случае, во время эксперимента задача была выполнена, и вакцинированные летучие мыши выжили. Исследователи считают, что методика позволит одновременно защитить популяции мышей и исключить передачу опасных вирусов человеку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит FM с пятницей.
1: Ура! Наконец-таки пятница наступила. Как мы ее долго ждали. Как мы долго грели для нее постельку для этой пятницы. И вот она наконец пришла и теперь будет нас радовать. Сегодня 9 октября. Напоминаю, это для тех, кто запутался. Но чтобы вот точно зафиксировать этот день, можно отметить какой-нибудь классный праздник. Их огромное количество. Вот давай я подберу лично для тебя. Вот чтобы тебе понравилось. День отражений в лужах.
0: Класс просто,
1: ну,
0: так.
1: Ну, согласись, у мужчин не всегда с собой есть зеркальце.
0: Но мы же не смотрим в зеркала, в витрины, мы в лужи смотрим.
1: Экран телефона, он матовый, поэтому да. Вот сегодня.
0: А вот камера фронтальная у нас не работает ни у кого на телефоне.
1: Это уже уровень про,
0: хорошо,
1: не все
0: дальше
1: могут.
0: Продолжайте.
1: Всероссийский день чтения. Вот, почитать ты любишь
0: это про меня.
1: Особенно какие-то веселые новости. Как раз день любопытных событий. Что, так, собственно, ты ищешь и сегодня нам расскажешь с утра. Ну и Всемирный день яйца. Знаю, что ты обожаешь яйца. У тебя, кстати, какой вид приготовления яиц самый любимый?
0: В сметку, конечно.
1: Ага. А я люблю глазунью.
0: Ну, это яичница называется.
1: Ну, это же из яиц.
0: Ну, вот, слово яичница.
1: Да-да-да, вот мы друг о друге глазунья, и узнали.
0: Кто же, вот интересно, кстати, почитать, как, кто придумал это слово, как оно вообще зовут? Глазунья.
1: Просто как глаза, наверное, выглядят.
0: Не, ну это понятно, но какой-то человек же, наверное, с ней разговаривал. Да, знаешь, когда ты жаришь, а белочек не схватился и бурлит вот так
1: а
0: вот.
1: А по мне так глазунья.
0: И там просто рэп читает. И такой, о, глазунья.
1: А по мне глазунья, так это какой-то, знаешь, комплимент. Какая ты сегодня глазунья.
0: Мне кажется, глазунья это ты сегодня, судя по тому, какие у тебя сонные глаза.
1: Да. Возможно. Но сейчас я проснусь. Что у нас будет в этом часе?
0: Так, во-первых, расскажу про россиянина, который явно станет легендой теперь на всю страну. Это после этой новости. Вот. Ну и для самых верных сотрудников, которые вот так, как мы, не радуются пятнице, они такие, жаль, пятница, работку не увидим.
1: Еще поработать с парней.
0: Да-да-да, для них вот есть отличные новости.
1: Супер.
0: Тоже.
1: Адам Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: 7.09 в Москве. Всем приветики.
1: В России нашли человека, который оформил, внимание, сейчас, пожалуйста, сядьте, если вы стоите, 100 ипотек. Вот так вот.
0: Одновременно или вообще?
1: Прям вот сразу.
0: Ничего себе.
1: Часть кредитов он набрал по программе льготной ипотеки еще до введения ограничений по количеству этих ипотек. По ограничению. То есть в какой-то момент где-то думали, что люди все ипотеки заберут.
0: По зарплате как?
1: Там же... Сейчас объясню. Инвестор набрал кредиты, чтобы скупать апартаменты и сдавать их в аренду. Банки учитывали будущий доход от аренды и выдавали новые займы охотно, потому что
0: нормально.
1: Понимали, что у него деньги будут.
0: Ага.
1: Вот. Он пустил это все в оборот, и вот мне интересно прямо сейчас посмотреть на его лицо.
0: Почему?
1: Потому что он же, наверное, счастливый человек.
0: Загорелый он, наверное.
1: Очень-очень загорелый. Прям очень. Ну, это же гений. Смелый. Я вот, знаешь...
0: Звучит как сказка.
1: Прыгнуть с парашютом без парашюта не так страшно, как вот то, что он сделал.
0: Тут, чтобы одну ипотеку взять, нужно 50 гарантий. И то тебе не очень охотно верят.
1: Да, я вообще удивляюсь, в какой момент людям дают на 20, на 30 лет ипотеки, особенно когда тебе там 40. Надо же проверять медицинскую карту, вообще образ жизни человека проверять.
0: Ты сейчас
1: надо.
0: Зачем это все говоришь?
1: Как это зачем говорю? Я...
0: Ты просто сам не берешь ипотеки?
1: В смысле, у меня есть.
0: Вот и
1: одна.
0: Жалуешься.
1: Вот. А у него их 100, представляешь? Мне кажется, во-первых, он лысый, 100%.
0: Ага.
1: Во-вторых, у него дергается глаз, 200%. Ну, вот. А в-третьих, мне кажется, он в теплой стране где-то.
2: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: «ОККО» представляет.
12: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
13: Простые военные учения.
11: Главный сериал года в «ОККО».
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «ОККО». 18+.
16: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Технопьюс». Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте хавейл.ру. 12+.
17: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
18: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
19: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер национальные проекты России. 12+.
15: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России». Присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф.
1: 7:17 в Москве, «Зеленый хит» продолжается, и каждое утро здесь, на радио «Хит ФМ», мы ищем вместе с вами простые привычки, которые помогают чуть бережнее относиться к природе. Скоро узнаем ваши идеи и объявим новую хит-миссию дня, а пока начнем с себя. Я вот, признаюсь честно, стараюсь покупать овощи и фрукты без лишней упаковки. Если можно просто взять яблоки, огурцы или помидоры и положить их в свою сумку, если она, конечно, недорогая, то зачем же мне еще один пакет?
2: Главное, оплатить не забудь. А то будешь потом объяснять охране, что ты забыла.
1: Это яблоки я взяла в другом магазине.
2: Да-да, вы докажите. Ну, слушай, у меня привычка вообще элементарная. Выхожу из комнаты, выключаю свет. Причем сейчас уже настолько автоматически, что иногда захожу обратно через минуту и сам же удивляюсь. А чё так темно? Вот. Но зато точно работает.
1: Ой, класс, интересно как. Через несколько минут передадим слово вам, объявим новую хит-миссию и узнаем, какие простые экологичные идеи предлагают слушатели Хит ФМ. За лучшую, как всегда, будет приз.
0: Зеленый хит

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России».
1: Это проект «Зеленый хит». Я напоминаю, что этой осенью на радио «Хит ФМ» мы вместе с вами собираем простые идеи, которые помогают заботиться о природе каждый день. И вот так звучит сегодняшняя хит-миссия.
2: Представьте, что каждый человек готов сделать одно доброе дело для природы. Только одно. Что именно вы бы предложили?
1: Отправляйте свои сообщения нам в мессенджер «Макс» на номер 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074. Автор самой интересной и полезной идеи получит от нас экологичный подарок.
2: Ждем, посмотрим, какие идеи сегодня соберем вместе.
0: «Зеленый хит»

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ».
1: 7.33. В Москве продолжаем «Зеленый хит», в котором мы собираем ваши простые идеи, которые помогают заботиться о природе. Несколько минут назад мы спросили, если бы каждый человек сделал только одно доброе дело для природы, то что бы он предложил? И сообщения, да, есть на эту тему.
2: Слушайте, знаете, на самом деле, кто-то глобально подошел к вопросу, а кто-то прям скромненько. Ну, это тоже качественно. Вот, например, глобально подошла Ольга из Новосибирска. Она пишет, убрала бы 1 квадратный метр берега реки или озера. И если так сделает каждый, планета засияет.
1: А Ильнур предложил просто экономить воду и хлеб. Это 100% улучшило бы нашу жизнь.
2: Совершенно верно. Кристина пишет, ну, это вот мы уже много раз обсуждали, но она вот это классно, что она понимает то, что мы делали, то, что она ходит с пластиковой бутылкой со своей и с пластиковым стаканчиком кофе, когда берет, не берет бумажные вот эти.
1: Ну,
2: пожалуйста.
1: А Катя принимает душ вместо ванны. Вот сокращает потребление воды.
2: Ну, кстати, про воду многие написали. Ну вот. Но мы обещали, что выберем победителя. С того, кто нас заинтересует еще больше своей историей. Это Роман, он написал следующее. Мы очистили посадку возле дома. Там теперь растут елки, орех. Еще мы сделали кормушки с самозасыпанием корма. Вот. Все это открывается с расстояния. А еще мы кормим котов уличных.
1: Как круто!
2: А я, как человек, который обожает это все, я не могу не сказать. Ром, привет! Расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь все? Как тебе удается? Как тебе пришла идея вообще?
1: Так,
2: Рома.
1: Рома. Ром куда-то пропал.
2: Ничего страшного. Вот есть еще сообщение от Марины. Сдавал макулатуру и пластик в переработку. Вот, пожалуйста.
1: Ну, есть надежда, что вот Рома сорвался, и это, возможно, он. Рома, это
3: доброе
1: ты?
3: Доброе утро.
1: Рома.
2: Ну, что-то вообще не Рома.
3: Здравствуйте, это мама Ромы.
2: Мама Ромы.
1: Вау.
2: Привет, мама Ромы. Как зовут тебя?
3: Любовь.
1: Неожиданно.
2: А Рома, Роме сколько лет?
1: А Рома дома?
3: А Рома рядышком.
2: А сколько?
3: Нет, он рядышком. Мы в школу едем и на работу.
2: Ром,
3: я
2: ты
3: ему даю трубочку.
2: Не обязательно. Просто скажем ему, что Рома большой молодец.
1: Молодец.
2: На самом деле.
1: Да.
2: И то, что мы не ожидали, что ты совсем бэйби. То есть ходишь,
1: видимо,
2: в школу еще.
1: Такой ответ...
3: Ему 12 лет, и он помогает. Он постоянно поливает девочки.
1: Ну, классно, классно. Ну, тогда эти аплодисменты и для мамы Ромы, и для Ромы.
2: Да, мы вас поздравляем. Вы большие молодцы, на самом деле. А вам, мама Рома, отдельное спасибо за воспитание такого потрясающего человека. Вот, мы вам вручаем с огромным удовольствием наш экологичный подарок. Спасибо, что вот делаете нашу жизнь лучше.
1: А уже в понедельник в это же время ловите новый хит «Миссию», и мы посмотрим, чем еще нас удивят слушатели радио «Хит ФМ».
0: Партнер «Национальные проекты России». Внести вклад в лесовосстановление может каждый. Акция «Сохраним лес» проходит по всей стране. Выберите удобную локацию в своем регионе, свяжитесь с координатором и приезжайте.

0: достаточно.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
4: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым. Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
1: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
1: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
12: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
1: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: Интересную новость только что нашел, значит, смотрите, да, прочитал сначала как за вредность премии, вот, а потом почитал правильно, премии за верность одному работодателю хотят ввести в России, вот так вот.
2: Ничего себе. А
1: одним словом, предлагать выплачивать сотрудникам надбавку за долгую работу в одной компании. Вот после 7 лет предлагают выплачивать плюс 30% к окладу, после 10 плюс 50%, а тем, кто продержался на одном месте 12 лет, предлагают давать скидку 50% на покупку жилья. Это гениально!
2: У людей и так-то много лет работают. Не все готовы менять каждые 3 года, как зумеры. Или зумером даже чаще меняют.
1: Вообще не понимаю, когда человек меняет работу постоянно. Я понимаю, что ты там капризничаешь, что тебе некуда ложку положить, чашка не так светится, свет не тот, шторы не те, кондиционер тебя не устанавливает, но работа... Я вот однолюб в этом плане. Вот.
2: Я тоже.
1: И я бы даже больше сказал. Я бы предлагал так, после 12 лет зачем мне жилье? Отдайте компанию.
2: Да-да.
1: Почему нет?
2: Хочется, конечно, чтобы срок, после которого дают жилье, был покороче. Все-таки, знаешь, там, ну, там 7 лет, например.
1: А какой смысл? Смотри, 7 лет ты отработал.
2: Ну, а через 30 лет, например,
1: тебе
2: какой
1: дали,
2: смысл?
1: Тебе дали жить, как какой смысл? На пенсию выйдешь, у тебя уже жилье есть.
2: Ну, как вариант,
1: понимаешь?
2: Да.
1: А так, что у тебя через 7 лет? Ты через 7 лет выйдешь, у тебя жилье есть, ты его продашь, скворечник купишь.
2: А вообще, если так подумать, да, люди, которые часто меняют работу, это ж ты только 2-3 года в коллектив входишь, привыкаешь, осваиваешься, пускаешь корни, а они еще не успели ни с кем подружиться, и поэтому про них никто и не помнит.
1: Кого-то. Я знаю, вот не так давно сталкивался на... Знакомый мне рассказывал, что у него, значит, в офисе появился сотрудник, который умудрился на еще даже на первой неделе испытательного срока со всеми разругаться, вот, потерять вообще уважение за всех. Даже уборщицы с ним нормально не разговаривали. И он ушел, уволился, сказал, что у них недружный коллектив, понимаешь?
2: А еще, знаешь, забавляет момент, когда люди, когда уходят, они как-то ярко уходят, вот прям вот пафосно, ярко, и вот действительно со всеми ругаюсь. Знаешь, как забавно смотреть в лица этих людей, когда они возвращаются спустя какое-то время снова на эту работу.
1: Ты понимаешь, что будет в резюме теперь указываться? Типа, если примут такие поправки, то в резюме будет указываться, знаешь, там, типа, однолюб, работаю долго, готов на длительные отношения серьезные с работой. Вот квартира не нужна, своя есть.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Жду тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио Hit FM.
2: В Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте.
3: Доброе утро, друзья. Пятница. Она настигает нас. Она скоро нас схватит за волосы. И вот в выходные сразу же отправит.
2: Какие грубости у тебя с пятницей.
3: Я представила, да, что пятница, она такая очень...
2: Понедельник так себя ведет обычно, и на работу за волосы
3: тащит. Она волевая, она в приключении, она в веселье, сразу же вот тебя с головой.
2: Что же за отношения у тебя со вторником тогда?
3: Это я расскажу во вторник. Сегодня отмечает день рождения мой любимый режиссер Гильермо Дель Торо. Человек, который очень крутые снял фэнтези, ужасы, приключения. Это прям его стиль. Хоббиты. Просто хоббиты, которые связаны с «Властелином колец», с этой эпохой. Он как раз все и снял, а срежиссировал. Также фильмы «Beautiful», сериалы, даже есть «Симпсоны», «Охотники на троллей», «Маги», «Трое с небес», «История Аркадия».
2: «Воронины».
3: Все такие прям фантазийные, волшебные, крутые проекты. Да-да-да, это все тоже... Это все тоже он.
2: «Сваты».
3: Очень крутой режиссер. Гильермо. Как его назовем?
2: Гения Дель Тарян.
3: Гена.
2: Гена Дель Тарян.
3: Мы тебя поздравляем, ты лучший.
2: Поздравляем, да. Так, что хочу вам рассказать в этом часе. У меня есть куча всего интересного. Во-первых, разработчики GTA 6 тут капризничают. Вообще, на самом деле, ребят, уже выпустите эту игру сколько можно. Уже вбросы какие-то нелепые начались. Но здесь интересная история. Вот. А еще расскажу про очень странные ретриты.
3: Вау.
2: Но для меня это прям кайф.
3: Я обожаю ретриты.
2: Такие нет.
3: Не была ни разу.
2: Такие ты вообще не любишь. И мне сто раз говорил, не ретрить на меня так.
3: Хорошо.
2: Хит-гайд, поговорим о еде. Ну и хит на днюхе, поскольку сегодня пятница, ребят. Пятница, хит на днюхе. Что это такое? Сейчас расскажу. Значит, смотрите, если у вас сегодня день рождения, у вас, у ваших друзей, близких, родных, неважно, дайте нам просто знать. Отправьте нам в мессенджер Макс пароль. У меня днюха. Мы в течение часа свяжемся с вами в прямом эфире по поздравим, подарим подарки, ну и вообще проведем классное время. Вот. А пароль у меня днюха, номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Ждем.
3: Нам бы лишь бы дать повод покутить.
2: Вот согласен, абсолютно.
3: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 8.09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Разработчики GTA тут, значит, шестой части дали интервью и рассказали, что они, чтобы написать максимально реалистичную игру, вынуждены были ночами кататься по злачным местам Флориды.
1: Вот, да ты что?
2: Майами.
1: Запоминать
2: и так.
1: Все, а потом все в экран.
2: Да, в экран все это, вот это потом, понимаешь, потом мыть экраны, потом опять в экран. Вот. И вот так вот они катались по злачным местам с экс-полицейскими. Ну, они же знают, типа, где, что, как. Ну, вот. Мне просто очень интересно, как это выглядело. Вы такие приезжаете в какое-то злачное место, заходите. Так, спокойствие! Только спокойствие!
1: Мы экс-полицейские.
2: Эти джентльмены со мной. Никто ничего. Они просто будут смотреть. Вот.
1: Геннадий Петрович, я уже не Геннадий Петрович, я просто Гена.
2: Да, да, пока вот мы находимся в этом заведении, зови меня Гена, пожалуйста. Не надо Геннадий Петрович, не позорь меня.
1: Да.
2: А потом, я уверен, они выходили. А какую тачку угоним? Они такие, нельзя в жизни угонять машину. Давайте угоним. Я даже джойстик взял. Положи джойстик, так не работает это.
1: Ну, веселые ребята, что мы очень хотим поиграть, на самом деле,
2: ну вот,
1: ждем.
2: И они прям капризничают. То есть они в интервью прям рассказывали, что нам некомфортно от этого осознавать, что мы вот так много времени... То есть вы серьезно вот так вот? Вы сейчас...
1: Вам грех жаловаться.
2: Да, вот как мы там сегодня говорили о том, что 7 лет я, значит, вел здоровый образ жизни. А потом что? Потом меня отдали в школу.
1: Да-да.
2: Вот и понеслось. Вот, пожалуйста. Здесь то же самое. Прекрасно. В общем, ждем шестую GTA.
0: Будете Алиш на радио Hit FM. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Реклама.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
13: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
14: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
17: Вы владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
10: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе.
19: Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
20: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
21: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Партнер. Национальные проекты России.
1: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
2: В сегодняшнем хит-гайде давайте заглянем в холодильник и разберем три простых приема, которые помогут продуктам чаще попадать на стол, а не в мусорное ведерочко.
1: О, давайте.
2: Вот так вот. Первый пункт. Заведите полку «Съем первым». Это важно. Угу. Самое простое. Выделить в холодильнике одно место для продуктов, которые нужно съесть в первую очередь в ближайшее время. Там йогурт, открытый сыр, что тут еще можно? Овощи, все туда. Открываете холодильник и сразу видите, с чего начинать.
1: Я так не пробовала, надо сделать.
2: Ну, главное, чтобы не было такой, открываешь холодильник и плесень такая. Ну, какая красота пожаловала. Нет, так не надо. Вот, а полочку заведите. Второй пункт. Подружитесь с морозилкой. Да, вот. Если понимаете, что хлеб, зелень, готовые блюда или другие подходящие продукты не успеете съесть вовремя, заморозьте их заранее. Лучше небольшими порциями и с датой на контейнере. Через неделю сами себе скажете спасибо.
1: Вот это дело хорошее.
2: Далее. Устройте ужин из того, что есть. Это вообще элементарно, я так постоянно делаю. Ага. Раз в неделю не покупайте продукты специальные для ужина, а сначала проведите ревизию холодильника. Овощи могут уйти в омлет или суп, вчерашняя крупа стать гарниром, а переспевшие фрукты отправятся в смузи. Вот и все. Принцип простой. Сначала используем то, что уже купили, в итоге мы получаем двойную выгоду. Меньше выбрасываем и реже ходим за продуктами.
1: Ну да, если вот только у вас романтик не намечается, а так в целом для себя можно из всего и собрать.
2: Если ты вообще питаешься нормально, по-человечески, скажем так, то даже уже продукты, которые подходят, так на первую полку встали, из них тоже можно вкусно сделать.
1: Ну да.
2: Между прочим, осознанное потребление сэкономит не только бюджет, но и поможет сделать первый шаг к большим переменам. Ведь большие перемены начинаются с небольших ежедневных действий каждого из нас. Стоит лишь быть внимательнее к природе.
0: Партнер. Национальные проекты России. Внести вклад в лесовосстановление может каждый. Акция «Сохраним лес» проходит по всей стране. Выберите удобную локацию в своем регионе, свяжитесь с координатором и приезжайте на высадку. Инвентарь и посадочный материал предоставят на месте. Подробности на сайте «Сохраним лес».

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 13.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
8: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
10: Скоро свадьба? Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
12: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
13: ООО АГК. ОГРН 124-400-00-426.
14: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
16: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
17: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
18: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-719-961.
19: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
7: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: на Днюхе. На Днюхе.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Пятница. Пятница, ребята. Это значит, что самое время отметить день варенья.
2: Даже если у вас день рождения в другой день. Пятницу это самый идеальный.
1: Да, если у вас день рождения в другом месяце, даже пятница идеальная.
2: Да,
1: в общем, ребят, на самом деле, шутки в сторону.
2: Время веселиться.
1: Если у вас реально сегодня день рождения, у вас, у ваших друзей, близких, родных, дайте нам знать об этом. Прямо сейчас возьмите телефон, отправьте в мессенджер Макс пароль. У меня днюха. На номер 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры 8-925-007-1074. Отправляйте пароль, мы с вами свяжемся, подарим подарки, порадуемся за вас, поаплодируем даже.
2: Ну и будем надеяться на приглашение все-таки на праздник.
1: Само собой. Ждем.
0: Хит на Днюхе.

0: хит на днюхе.
1: 8:33 в Москве. Наша любимая акция по пятницам. Мы поздравляем именинников, веселимся и радуем подарками.
2: Вся эта кутерьма называется «Хит на днюхе». Вот. И что надо было сделать? Надо было отправить пароль «У меня днюха». И, собственно, мы с вами обещали связаться, поздравить в прямом эфире, подарочков отдать.
1: Сказали, сделаем.
2: Подарочков у нас много, вот. Поэтому что? Сказали, сделали. Итак, дамы и господа, встречайте город Ульяновск, Рима. У нее сегодня день рождения. Рима, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Рима. Какая-то Рима очень скромная.
2: А отчество, а какое у тебя отчество?
3: Рима Анесовна я.
1: Анесовна.
2: Рима Анесовна, побеспокоим вас немножечко, не против?
3: Нет.
1: Шумите.
2: Прекрасно. Пошумите, пожалуйста, до 8 утра. У вас же день рождения, в конце концов. Раз, два, три, шумим, шумим, шумим.
1: Это чтоб соседи услышали, как будто с нижнего этажа тоже.
2: Как будто совы с караоке приехали. Вот. В общем, так, Рим, смотри. Во-первых, расскажи, пожалуйста, что тебе уже подарили. Потом смотри.
3: Так, мне подарили.
2: Так.
1: Она открывает просто пополнение на карте.
3: Ну, мне подарили деньги.
1: О!
3: Сначала.
2: Так, а потом?
3: Девочки с работы мне подарили набор зимний.
2: Угу, так. Дальше?
3: Ну, пока все.
1: Пока все.
2: Звучит, как будто я изъять это собрался.
1: Больше озвучивать ничего не
2: надо.
1: Ладно,
2: Рим, смотри, передо мной стоят три коробки. Вот. А в одной из коробок, ну, в каждой из коробок лежат подарки от Радио Хит ФМ. В одном лежит, в одном боксе лежит фирменный спортбокс от Радио Хит ФМ, во втором яркий хитовый зонт Радио Хит ФМ, и в третий хитовый осенний набор, фирменная шапка и перчатки от Радио Хит ФМ. Я сейчас все это перемешал. 1, 2, 3, выбирай цифру.
3: Давайте цифру 1.
1: Открываем коробку номер 1. И там...
2: Там хитовый осенний набор, фирменная шапка и перчатки Радио Хит ФМ твои. Мы тебя поздравляем, моя хорошая. Отметь сегодня как надо.
1: Отметь как надо. И главное, чтобы не одним днем, а все выходные еще потом отмечать
2: да
1: можно было.
2: Да что там, один
1: не
2: день, выходные. Гуляй, всю неделю гуляй. Вот, вот, ребят, вот так и надо отмечать день рождения. Это акция «Хит на днюхе». Каждую пятницу мы в эфире Радио Хит ФМ поздравляем одного из слушателей Радио Хит ФМ со всей страны вместе с вами.
0: Хит на днюхе. На днюхе.
4: Падут мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского вова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-500-900-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Grass Azelite 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
3: Кроме ленты эконом.
2: Цены на минимум. Выгода на максимум.
4: В ленте.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
14: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Он мой номер один. Моя половина.
18: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
19: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
17: Люблю его так сильно.
19: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
20: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
21: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
22: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM. 8:46 в Москве. Всем доброе утро.
1: В США набирают популярность ретриты ярости.
0: Вау.
1: Это такие, знаешь, встречи, где можно выпустить пар. Покричать,
0: я поняла, да.
1: Бить кулаками по мягким валикам, колотить битами по матрасам. Занятие длится около 2.5 часов. Ну вот, стоит 8 000 рублей.
0: Ну, в целом, конечно, нормально.
1: Ты сначала платишь, потом идешь бить, потому что ты понимаешь, за что я заплатил.
0: Вот
1: дома
0: именно,
1: же
0: да.
1: Есть бита, дома есть матрас, зачем за это платить? А есть даже бесплатные, кстати, у них есть бесплатные коллективные оры. Вот, просто собираются вместе и кричат. Неважно, где. У нас это совещание называется на работах.
0: Да-да-да.
1: Специалисты советуют не просто выплескивать злость, а разбираться, откуда она взялась, и учиться с ней справляться. Я думаю, это вот самый верный, правильный способ.
0: Вот именно поэтому, наверное, и стоит столько денег. Скорее всего, эти деньги все идут специалисту.
1: Он такой: вы тут даже на 1000 пока не накричали. Идите и кричите. Знаешь, из этой серии. Ну, слушайте, давайте честно.
0: Где нужное, полезное, нужно куда-то все это...
1: Я могу вот от себя лично сказать.
0: Выкидывать.
1: Вот иногда прям хочется, вот, ну, не хочется рефлексировать, иногда просто хочется вот хорошенько проораться.
0: Я нашла другой способ, я занимаюсь спортом активно, и таким экстремальным, и тяжелым, и туда отдаю вот эту негативную энергию, которая у меня копится.
1: Все в кроссовки уходит?
0: Получается, да.
1: То есть один
0: в землю.
1: Вот это в землю, все в кроссовки, потом берешь вот так
0: вот. Спину другого
1: бегуна. К соседке, к двери ставишь и шепчешь: уходи. Уходи туда, уходи. А потом смотришь, как новенькие стоят.
0: Да?
1: Вообще, на самом деле, ребят, если вам регулярно нужны вот такие ретриты, то, как бы, ну, давайте честно, вам не ретриты нужны, вам нужна помощь.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили – от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
9: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.
12: «Хит ФМ»

0: радио Хит ФМ.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Добрейшего-бобрейшего вам в третьем часе.
2: Доброе утро, друзья. Пятница продолжается. И вот что мы решили обсудить. Ну, есть такое 100% у всех на работе. Прозвище у коллег. Какие-нибудь такие, может быть, официальные, которые даже коллеги не против, если их так называют. И неофициальные, которые вы называете за глаза.
1: Но у меня есть коллега, которую я называю «маленький злобный юрист».
2: Ничего себе.
1: Это девочка, 27 лет, она очень добрая, но при этом каждый раз, когда какие-то происходят вещи, там, связанные с договорами, с чем-то, она все время палки в колеса сует. Я говорю, ты ж маленький злобный юрист.
2: Да?
1: И все прижилось.
2: Интересно. Но как ты рассказывал мне, что ты многим даешь прозвище, и у всех приживается, у всех, кроме меня.
1: Это ты так думаешь.
2: Потому что до сих пор я не слышала чего-то внятного
1: ты
2: и
1: знаешь,
2: понятного.
1: Хорошие прозвища все знают владельцы, плохие нет.
2: Пойду сейчас по коридору поспрашиваю.
1: Ну, во-первых, есть прозвище, которое между нами с тобой. Я могу на всю страну его озвучить, если хочешь. Вот. И тогда...
2: Это животное?
1: Конечно, маленькое такое вот. Куркульное такое.
2: С хвостиком.
1: С хвостиком.
2: Ну, знаешь, они разные бывают. Бывают очень милые домашние.
1: Мышь?
2: Да.
1: Вот. Ладно, давайте теперь вы рассказывайте.
2: Рассказывайте нам.
1: Наша сегодня тема часа про прозвища. Она вот связана с этим будет. Если вы дали кому-то прозвище, расскажите, какие именно прозвища у ваших коллег. Может быть, вы дали, может быть, вы просто слышали.
2: Вам.
1: Да, может быть, вам дали. Или просто слышали. Рассказывайте. Сегодня у нас такой парад. Кличек и прозвищ.
2: Да.
1: Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс. Можно в личку по номеру 8 925 007 1074. А можно в группу Хит ФМ, там же в Максе.

0: 9.07 в Москве.
1: 9.07 в Москве, да, совершенно верно. Обсуждаем сегодня очень интересную тему. Она связана больше с вашими прозвищами. Какие прозвища есть у ваших коллег? Смешные, веселые, забавные. Главное, что они в вашем поле зрения.
0: О, сейчас все вспомнят. Ксения написала: у нас на работе станция скорой помощи было прозвище у водителя антибиотик. Прикольно.
1: В нашем женском коллективе, пишет Эльвира, в нашем женском коллективе нас 4 человека. Трое из нас полторашки и 1,6, а одна 1,8. Так
0: что
1: мы,
0: значит, любопытно?
1: Не знаю, называли Мелман из Мадагаскара.
0: Юль написала: Андрей, монобровь. Понятно, почему, да? Морозко, это девушка, которая разговаривает голосом, как Настенька в фильме.
1: Это же страшно. Никита пишет: Вова Фунтик любит сало.
0: Ага. Мария отправила: у меня фамилия Дадонова, меня называют Дадон. А когда в обед начинаю зевать, мне говорят: так, теплоход Дадон отправляется.
1: Очень смешно.
0: Прикольно.
1: Наталья пишет: Гуфи из-за смеха. Так смеюсь. Вот так вот.
0: Антон написал: в деревне был парень, прозвище Красная Шапочка. Красная Шапочка, потому что у него бабушку съели. Так, это что за ерунда такая?
1: Не знаю.
0: Вы шутите, что ли? Или это сюжет какого-то ужастика?
1: Настя пишет: как-то коллега попросила соду и ударение поставила на А. Соду, там А. Интересно.
0: Сода?
1: Сада! Вот да, и теперь фамилия Сада.
0: Виктора отправила: у заведующего хозяйством Бармалейкин, Плюшкин, у него все есть, но ничего никогда не дает. Так вот.
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений. В личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Пишите туда тоже. Ждем.
2: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Он мой номер один. Моя половина.
7: Для моей машины раздел авто в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В хоромах своих аз есмь царь.
5: Каждый в своем доме царь.
6: А царским хоромам царская защита.
7: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: ОККО представляет.
9: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
10: Простые военные учения.
11: Главный сериал года в ОККО.
12: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
13: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, какие прозвища у ваших коллег. Ну, может быть, у вас, ладно, тоже годится.
2: Мария написала: школьные клички у ребят. Даня, Дадон, Ваня, Ваниш, Кирилл, Кириешка. Это просто классика. А вы вместе с ним продолжаете работать или что? Так вот просто любопытно.
1: Наталья пишет: Беладонна, ее должны все понять, но она никого понимать не хочет. Как-то грустно.
2: А как звучит-то красиво.
1: Беладонна.
2: Да.
1: Даже говорю, это когда ты бабушка Мадонны.
2: А, кстати, да. Или мама Беллы.
1: Мама Беллы.
2: Из «Сумерек».
1: Мама Беллы, получается, бабушка Мадонны, получается, Белла из «Сумерек», мама Мадонны.
2: Ну, получается, что так.
1: Какая интересная нить.
2: Родство.
1: Алексей пишет: коллега постоянно, когда ему не нравится что-то, прищуривает один глаз, за что получил прозвище «Прицел».
2: Прикольно.
1: Это прикольно.
2: А ты знаешь, что чаще всего вот прозвища, они же появляются там, даже не потому, что мы делаем каждый день, а, возможно, какая-то одна ситуация повлияла.
1: Да, прилепится на всю жизнь, конечно. Это же, причем я же говорю, хорошие прозвища никогда не прилипнут, только плохие. Не бывает такого, что типа, смотрите, викинг пошел. Нет, такого не будет никогда.
2: На корпоративах часто появляются прозвища.
1: Да, это после корпоратива появляется.
2: Во время.
1: Да-да-да. Это наша серия: Диана, давай не как в прошлый раз. Длинная, но зато прозвище.
2: Зато красиво.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем, какие прозвища у ваших коллег.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 13. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Калужане, привет! Я Ржаник, ржаной хлебушек от Калужского хлебокомбината. Жду вас в гости в магазинах у Ржаника. Я угощу вас ароматным ржаным хлебом, булочками с отрубями, итальянской чабатой, со стаканом свежего молока от калужских производителей. А для сладкоежек большой выбор кондитерских изделий. Здоровье начинается с хлеба.
4: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
7: ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. ОГРН 104-5712-961.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Hit FM.
1: 9 часов 25 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем прозвище ваших коллег.
2: Тот самый случай, когда я прочитала сообщение раньше, чем прочитаю его в эфире, и уже засмеялась очень громко. Леська написала. У нас на работе есть коллега, у которого прозвище Запендрора. А история такая. Он заболел, и когда он писал сообщение директору, что он на больничном, Т9 исковеркал его текст, и получилось «Я Запендрора».
1: Запендрора.
2: Я заболел, понимаешь, он пытался написать. Но, видимо, температура 39 не дала этого сделать. Очень забавная история.
1: Это четверг, 9 вечера, Москва, шум, пап. Я Запендрора, в смысле заболел.
2: Да-да-да, Антон написал. На работе был начальник азиатской внешности. Называли его Таранага-сан из сериала «Сёгун».
1: Диана пишет, Шурале, худой, сейчас вот вообще не вникай ни во что, пожалуйста, просто слушай. А Диана, значит, написала, Шурале, худой, с длинными руками, корги, невысокая девушка с короткими ногами, так. Усатый таракан, валенок. То есть вот здесь вообще в последнем вот непонятно, где имя, где прозвище, вот усатый таракан, валенок. Зато сразу, когда говорю кличку, коллеги понимают, о ком я.
2: Алексей отправил.
1: Вы опасный человек.
2: Прозвище четвертый, потому что мама у него директор магазина «Три поросенка». Интересно.
1: Это хорошо. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда тоже. Обсуждаем сегодня прозвище ваших коллег. Ну или давайте уж честно, если оно у вас есть, расскажите.

0: Хит Ньюс. Экология. Партнер «Национальные проекты России». Забота об экологии начинается с малого, но должна находить поддержку во всем мире. В России ведется комплексная работа по защите окружающей среды. Так, по национальному проекту «Экологическое благополучие» забота о природе и качестве жизни россиян идет сразу по шести направлениям. От переработки отходов до сохранения лесов. Россия – мировой лидер по их площади, и ежегодно наши леса поглощают более 1,5 миллиарда тонн углекислого газа. При поддержке нацпроекта в лесничествах обновляется техника, а также развиваются лесные питомники и семеноводческие центры. Благодаря этому уже несколько лет подряд высаженного леса у нас больше, чем выбывшего в результате пожаров и вырубок. Параллельно оздоравливают водоемы. По всей стране расчищаются реки, озера и водохранилища. Отдельно стоит отметить развитие экономики замкнутого цикла. В регионах создается все больше предприятий по сортировке и переработке отходов, а использование вторсырья значительно снижает нагрузку на природу. Что касается еще одного важного направления – экотуризма, то с каждым годом на заповедных территориях появляется все больше точек притяжения для туристов. Создаются экотропы, визит-центры и смотровые площадки. Все, чтобы сохранить баланс между комфортным отдыхом и сохранностью экосистем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. Let's go.

0: Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны – без страха.

0: смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
20: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
21: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
22: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
23: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: на радио Хит FM.
1: 9 часов 45 минут в Москве. Всем доброе утро! Сегодня обсуждаем прозвище ваших коллег.
2: Анна ответила тут там друга, кличка Дохлый. Он худой. Так вот, маленький сын где-то забыл слово Дохлый и зовет отца. Пак, тебе там вообще какой-то помертый пришел.
1: Помертый?
2: Да, страдает, но интересно.
1: А, вот, пожалуйста, Надежда пишет. Майра, Палыч, Шарик, Шурик. Вот, пожалуйста, это, видимо, все коллеги.
2: Сергей написал, у меня фамилия Носарев, в школе звали Нос, и вот на работе это и осталось. Работники тоже называют меня Нос.
1: Вот Елена пишет. Доброе утро. Моя подруга дает прозвище как имена у индейцев. Например, Оля, тихие звуки, Лена, длинная грива и так далее.
2: Да, это хорошая идея. Наталья вот написала, работаем проводниками в Адлере. У коллеги кличка Барабулька. Маленького роста. И как ты сказала, что быстро бегает, искупается и вернется как Барабулька. С тех пор и прикрепилось прозвище. Классно. Все, давай завершать тему и уходить в выходные.
1: Да, ребята, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет. Вам говорим до свидания. Встретимся уже в понедельник. Не простой, а лайтовый. Да, соберем немножко денежков и подарим их вам уже в понедельников.
2: Любим, обнимаем, целуем. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется

0: Приветствую вас, друзья. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, много играем. Везде хит сегодня. Будем ловить. Но я буду держать за вас кулачки, чтобы у вас получилось выиграть какие-нибудь классные подарочки. Ну а статус какой? Он сегодня же пятница. А по пятницам у нас какой статус? А? Я знаю, что вы в курсе. Сегодня можно все. Ну, конечно, потому что пятница.
1: Сегодня можно все. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Дамиано Дэвид, солист Måneskin на радио Hit FM про следующее лето. Но я не знаю, что там будет следующим летом, зато, друзья, этой осенью, вот сегодня точно, с 5 до 6 вечера по Москве играйте с моей коллегой Наташей Калашниковой в хит на вкус на радио Hit FM и выигрывайте ужин на двоих в ресторане Stick It Easy и возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Hit FM. Ну а все подробности на нашем сайте hitfm.ru. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2001. Софи Элис Бекстер.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 13.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер три.
0: На сцене Ленкома Марка Захарова проходят постановки спектакля «Маяковский», предлагающего зрителю новый взгляд на личность поэта-футуриста и тонкого лирика Владимира Маяковского. Это история о страстной натуре, разрывающейся между яркой публичной жизнью и сложным внутренним миром между любовью и творчеством. «Маяковский» — это не хрестоматийный портрет, а живой, наполненный музыкой поэтического слога рассказ о человеке, который осмелился спорить со временем. 16+.
1: Номер два.
0: В кино можно посмотреть автоспортивную драму «Битва моторов». По сюжету в 1908 году автолюбитель находит поддержку у инженера и вместе с командой единомышленников приступает к разработке автомобиля «Руссо Балт». Когда проект оказывается под угрозой, принимается рискованное решение – доказать жизнеспособность машины в легендарном ралли «Монте-Карло». 12+.
1: Номер один.
0: В Москвариуме проходит новая мультимедийная выставка «Капибара Буум». Она вдохновлена культовыми животными, которые покорили интернет своей харизмой, спокойствием и дружелюбием. Теперь их образ оживает в мультимедийном пространстве, где каждый может погрузиться в атмосферу веселья и познакомиться в уникальной игровой форме с их правилами жизни. 0+. С вами был Илья Алексеев. Проводите свободное время нескучно и хитово.

Дари. Везде хит. На радио Хит ФМ. Обнови гардероб. Угости сладким. Устрой себе праздник. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио.

Second Voice на радио Hit FM, Let Me Be. Друзья, мы с вами уже через полчасика будем играть в хитбокс. И если отгадаете, что там внутри, на этот раз подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Кстати, есть слушатели, которые спрашивают, ну а как она вообще выглядит-то, ваша настольная игра? Красиво выглядит. Можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте, в актуальном. Друзья, у нас есть там маленькие такие видосики. Мы специально сделали про весь наш мерч, который мы в эфире разыгрываем. Кстати, ВКонтакте! Поздравляем с 20-летием! Желаем вам и дальше собирать вокруг себя миллионы людей, запускать яркие события, радовать новой музыкой и видео. В общем, все то, за что вас и любим. И пусть будет побольше поводов открыть ВКонтакте на минутку и зависнуть на полвечера. С праздником вас!

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Уже где-то через песенку, я надеюсь, принесут мою хитовую коробочку в студию. Если, друзья, отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Так что поиграем в хитбокс. Алексеев забежит в студию, расскажет, может ли шоколад заменить продукты с клетчаткой. Вот интересный, конечно, вопрос. Зиверт споет про газ, но через секунду у нас очень красивая песня от Клэйн Карусель.
1: Начинай день красиво. Твой статус хитовый на радио Хит

0: Хит-бокс.
1: Ну что, играем, друзья? Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии, там через секунду появится пост. Можно и туда, и туда. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте в 19, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Открываем.
2: Что на этот раз? Но это не еда.
1: Ладно. Я знаю, что по понедельникам с этой штукой лучше не общаться. Вот хотя хочется почему-то именно в понедельник вот так. Они иногда обманывают, а иногда прям даже радуют очень сильно. Вот. Я слышала, что сейчас появились умные такие штуки. Надо, кстати, посмотреть, что это такое, вот пока вы будете отгадывать. А я жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74, друзья. Желаю вам удачи.
0: Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
10: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам, я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
18: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
19: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
20: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
21: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
22: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
23: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Битбокс.
1: И мы уже проверяем, получилось ли у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, мои ассоциации. По понедельникам с этой штукой лучше не общаться, хотя хочется. Они иногда обманывают, а иногда радуют. А сейчас появились умные. Рафаэл, а зачем ты написал мою фамилию здесь, а? Это как комплимент, что ли? Или как, а? Но многие пишут, что это умная колонка, будильники, часы. Нет, друзья, на самом деле это весы, самые обыкновенные весы. И наш победитель Екатерина сегодня. Екатерина прислала в личное сообщение вот здесь вот. Поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды», друзья. Вот пока вы отгадывали, я реально посмотрела, что такое умные весы, думаю, может купить. Ну, вот пишут, что это продвинутая версия электронных. А у вас есть такие, нет? Они не только, оказывается, измеряют вес, но еще с помощью Нет, я не буду это слово в эфире говорить. В общем, с помощью какого-то там анализа определяют процент жира, мышечные и костные массы, уровень воды в организме и даже рассчитывают индекс массы тела и другие параметры. Для этого через тело пропускается слабый электрический ток. Так расхотелось, что-то их пугало. Ну, в общем, вот есть такие вот штуки прикольные. Ладно, друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Ну, а по понедельникам на весы действительно лучше не вставать. Ну, потому что... Обманывают они по понедельникам. В понедельник лучше играть в лайтовые денежки. Здесь, друзья, на радио Хит ФМ как раз в это время, в понедельник, будет очередной розыгрыш лайтовых денег, потому что все понедельники на Хит ФМ лайтовые. С утра до вечера мы с вами разыгрываем много денег. Ну а хитбокс уже будет во вторник. Наташа Стаханова с вами по-прежнему, и мы слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2012. Тейлор Свифт.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 13. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Калужане, привет! Я Ржаник, ржаной хлебушек от Калужского хлебокомбината. Жду вас в гости в магазинах у Ржаника. Я угощу вас ароматным ржаным хлебом, булочками с отрубями, итальянской чабатой, со стаканом свежего молока от калужских производителей. А для сладкоежек большой выбор кондитерских изделий. Здоровье начинается с хлеба.
4: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75-77-88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
7: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88. 88.

0: Тренды. Может ли шоколад заменить полезные продукты, содержащие клетчатку? По словам британских диетологов, в 20 граммах темного шоколада содержится столько же клетчатки, сколько в ломтике цельнозернового хлеба. Однако не стоит забывать, что наиболее полезным для здоровья является шоколад с содержанием какао от 70%. Именно он помогает насытить организм полезными растительными пищевыми волокнами, которые помогают сохранять стройность и избегать серьезных заболеваний. Также ученые утверждают, что темный шоколад можно есть каждый день, но при этом необходимо следить за количеством. В ежедневный рацион рекомендуется добавлять около 20 граммов продукта. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век.

0: ОСАГО в Альфа-страховании.
1: Вот настоящий порядок.
2: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
4: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
5: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
0: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Шакира на радио Хит ФМ с футбольной песней. Я даже вспомнила слезы Месси в последнем матче за национальную сборную Аргентины. Но он, друзья, не собирается заканчивать карьеру, так что еще насладимся его игрой. А, кстати, вы знаете, что футболом он начал заниматься где-то в 5 лет, а в 11 лет ему поставили диагноз дефицит гормона роста. Лечение очень дорого стоило, поэтому семья не смогла оплатить. Но спасением стало предложение Барселоны. Клуб согласился оплатить терапию и перевести Месси с родителями в Испанию. В 17 лет он уже дебютировал за основную команду, а потом стал ее величайшим игроком. Комментатор во мне включился. Выключаю, друзья. Наташа Стаханова, статус хитовый. Через полчасика уже будем играть с вами в хит-стори, занырнем в прошлое. И в следующем часе можно будет поймать везде хит, а это возможность выиграть очень классные подарки от радио Хит ФМ.
1: Сегодня можно все. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ. We'll

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

Друзья, совсем скоро будем играть в хит-стори, занырнем в прошлое, потренируем ассоциативную память перед выходными, очень полезно, кстати. Алексеев забежит в студию, расскажет про полезные домашние растения, и, конечно, в этом часе у нас везде хит. Я надеюсь, у вас получится его поймать и выиграть очень классные подарки от Радио Хит ФМ. Давайте напомню, как поймать. Ну, я думаю, вы знаете, но на всякий случай напомню. В общем, красивый мужской голос совсем скоро скажет вам, друзья, прямо сейчас. Пишите слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефоны на номер +7 925 007 10 74 в личные сообщения. Пишите слово «Вездехит». Если оно падает к нам под номером 9, так как сегодня у нас 9 октября, «Вездехит» ваш. Огромная просьба. Вот прям немножечко телефон в руках еще подержите, когда отправите слово «Вездехит», потому что мне очень быстро нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли «Вездехит» и посмотрели, что у вас там получилось выиграть. Договорились? Ну, а я желаю вам удачи, а прямо сейчас слушаем Doja Cat и Don Toliver. С нами трек называется «I don't wanna lose my mind».

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России».

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, тренируем ассоциативную память, ныряем в прошлое. Запускаю один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем, наслаждаемся. Нас нагрянут воспоминания, гарантирую. И если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита. Если с другим годом ассоциируется, все равно пишите, потому что очень интересно, что вы там сейчас вспомните. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась, и у нас должны быть подсказки, куда мы на этот раз собираемся с вами занырнуть. В том самом году у Тейлор Свифт вышел дебютный сингл. Представляете, у Тейлор Свифт. Так, Риана впервые снялась в кино, и в обращение вышла купюра 5000 рублей. Помните, когда это было? Вот мы сейчас туда и занырнем. Готовы? Поехали.

Хит-стори на радио Хит FM. Друзья, пытаемся вспомнить год этого хита. Эрик Прис, Pink Floyd, Proper Education. И почему-то вспомнилось время, когда я был дошкольником. Максим вот здесь вот нам написал. Понравилось мне сообщение. Это 2006. Мы тогда жили в маленьком районном городе. Ходил в школу через поле и слушал вот такие песни. Денис, вот вам не кажется, друзья, что мы хорошо с вами тренируем ассоциативную память? Вот такие вещи вспоминайте. Алена пишет, что это 2006 работала в круглосуточном магазинчике. И эта песня не особо нравилась, но приемник ловил только одну волну. Еще одна слушательница написала: в этом году родилась моя племянница Валерия. 2 октября ей исполнилось 20. Никита написал, что такой далекий и родной 2006. Какое же классное время хитовое было. Ну да. Эрик Прис и Pink Floyd, друзья. Prop Education, 2006. Ну а прямо сейчас давайте-ка все-таки возвращаться в 2026, чтобы у кого-то из вас получилось поймать везде хит. Он совсем скоро будет здесь, на радио Хит FM. Ну а помогает нам вернуться Trap Mafia House, естественно.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до плюс 13.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Whitebox», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
10: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
11: ООО «АГК». УГРН 124-400-0-426.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Жду тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Для того, чтобы не нервничать по пустякам, важно соблюдать цифровую гигиену и заниматься спортом. Помимо этого, ученые из Перми рекомендуют завести полезные домашние растения, которые благоприятно скажутся на здоровье. Допустим, комнатные цитрусовые растения выделяют летучие вещества и уничтожают вредные микробы в помещении. Бегония увлажняет воздух в комнате и помогает бороться с пылью. А чтобы насытить воздух кислородом, можно посадить хлорофитум. А вот гордения в спальне расслабляет нервную систему и улучшает сон за счет запаха своих цветов. Также улучшает самочувствие и снимает усталость розмарин, поскольку запах этого растения помогает в борьбе со стрессом и тревожностью, благодаря уменьшению в организме уровня гормона кортизола. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Мари. Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире и отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 9-м по счету, потому что 9 октября. И у нас есть победитель Мария, город Оренбург. Мария, привет-привет. Алло, алло.
2: Привет-привет. Ура, ура, ура.
1: Ура, ура. Наконец-то, скажи, поймала. Но я смотрю, ты, не, ты долго вообще его ловила? Или не очень? Не очень, да, долго?
2: Не очень, нет.
1: Ну, да, главное, что, в общем, не зацикливалась сильно. Ладно, давай откроем и посмотрим, что же там за подарок такой. Открываем «Везде хит». А он...

0: Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
2: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь

0: с изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Фастбой на радио Hit FM, Music Sounds. Песня, кстати, на 10-м месте в нашем главном хитовом чарте. На целых 3 позиции на прошлой неделе она взлетела. Значит, активно вы за нее голосовали, друзья, потому что именно вы двигаете хиты, определяете, что там где у нас на каком месте. Но а как обстоят дела на этой неделе, мы с вами узнаем уже завтра в 18:00 по Москве. Наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире. Это 20 горячих треков, обзор лидеров мировых чартов и самые актуальные релизы. Если не успеете в 18:00 послушать завтра, ну мало ли, может у вас какие-то там свои планы, можно послушать повтор в воскресенье в 12:00. Андрей Белов нам все расскажет и покажет. Наташа Стаханова, статус хитовый, друзья, через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч.
1: Сегодня можно все. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40», улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
7: АО «Страховая компания «Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: шоу Hit FM.
1: Друзья, уже через песенку будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, осенний набор теплый. Ну, скоро же все-таки будет холодно, наверное. Вот, либо нашу спортивную коробочку. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про фильмы и сериалы, которые можно будет посмотреть в выходные или даже уже сегодня вечером. Ну, а прямо сейчас с нами Майли Сайрус.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: The Miley Cyrus.

0: Ну что, друзья, играем в настроение. Прямо сейчас жду вашего звоночка. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарки. Могу подарить спортивную коробочку Hit FM. Ну, там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды. И еще много всяких штук. Я просто не знаю, как они называются. Вот. Либо могу подарить теплый осенний набор. Шапка и перчатки, друзья. Такие мягкие и очень красивого цвета. Вот. Потому что скоро осень. А нам важно, чтобы вам было тепло. Поэтому я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
11: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
12: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
17: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
18: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хитовый. На радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Рустем, город Ижевск. Рустем, привет-привет. Алло.
2: Да.
1: Ты тоже два раза себя сейчас слышишь или один все-таки? Рустем.
2: Вроде бы один.
1: А, ну хорошо.
2: Один.
1: Может, я просто неправильно трубку сейчас за эфиром держала, поэтому там у тебя дублировалось как-то.
2: Не голова.
1: Да. Слушай, подожди, в Ижевске там на один час больше, наверное, чем в Москве, да, получается, по времени?
2: Ну, совершенно верно.
1: У вас сейчас 14:15, да? У нас 13:15, у вас 14:15. Ну, здорово. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Книжное.
1: Ух ты ж как. А потому что сегодня Всероссийский день чтения, между прочим, понимаешь? Рустем, ты где? Ну, я знаю, что нам сейчас некогда вообще книжки читать. У тебя вообще получается, нет? Хоть как-нибудь. У меня, например, вообще не получается в последнее время.
2: Нет, честно, да. Все собираюсь.
1: Ну, потому что, да, там как-то по-другому мы уже информацию получаем. Вот. Но иногда хочется так взять, знаешь, пледик, книжка, диванчик. Ладно, смотри, 5 вопросов, 30 секунд. Я должна успеть все это задать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю себе подарки. Готов? Поехали. Поехали, да?
2: Готов, конечно.
1: Поехали. Печатный станок изобрел Леонардо да Винчи, да или нет? Быстрей. Быстрей.
2: Нет.
1: Ага, запах книги влияет на ее восприятие. Да или нет?
2: Да, конечно.
1: Самый крупный библиотечный штраф составил $1 000 000. Быстрей. Тикают часики. Быстрей.
2: Нет,
1: окей. Регулярное чтение развивает эмпатию. Да или нет?
2: Да.
1: Да, и в прошлом книги ставили на полки переплетным корешком внутрь. Да или нет?
2: Да.
1: Окей.
2: Хотя нет.
1: Да уже поздно, да. А уже ответил. А вот мы сейчас посмотрим. Да подожди, хорошо. Ты что-то расстраиваешься-то сразу. Ладно, про печатный станок изобрел Леонардо да Винчи. Ты так уверенно сказал нет и правильно сделал. А вот это мужская интуиция, наверное, да? Или как? Его изобрел Иоганн Гутенберг, как, знаешь, в мультике «Человек-пароход». Вот, в каком 1440 году вот тут написано. Ну, ладно.
2: Так я знал этот текст.
1: Я понимаю, что ты, конечно.
2: Хотел развернуть, а просто время шло.
1: Да, не, молодец. Все, мы поняли, да. Запах книги влияет на ее восприятие? Ты уверенно говоришь «да». Это явление называется библиосмия, и для многих важен аромат печатного издания. Кстати, я знаю, что сейчас электронные книги продаются, которые там ты читаешь, например, книгу, и она прям даже аромат тебе может давать. Либо старые книги, либо новые, в зависимости от того, какую ты читаешь. Ну, это здорово, да. Прям классно. Самый крупный библиотечный штраф составил $1 000 000. Ты уверенно говоришь нет. Нет, подожди, ты случайно в библиотеке не работал никогда, нет? Потому что как-то уверенно ты отвечаешь на все вопросы и правильно, а? Штраф 345.
2: Конечно, у нас Ленинская библиотека, я там работал.
1: Понятно.
2: Я там, правда, полы мыл.
1: А какая разница, понимаешь? Ты же все равно там же вот эти вайбы. $345 за 47 лет просрочки кто-то, вот понимаешь, заплатил. Ладно, регулярное чтение развивает эмпатию. Ты уверенно говоришь да, история о других людях, их судьбах помогает сопереживать и сочувствовать. И последний вопрос. В прошлом книге ставили на полке переплетным корешком внутрь? Ты сказал да. На самом... А потом такой, ой, нет, да, конечно. Ты понимаешь, что у тебя просто страйк опять. Вот просто взял вот так вот и победил. 5 из 5. У нас редко это бывает. Нет, ты правда в библиотеке работал, что ли? Или ты пошутил? Ладно. Рустем, ну действительно молодчина. Ответил на все вопросы, и ты наш победитель. Поэтому не отключайся, будем дарить тебе подарки. Друзья, вот так вот можно взять и выиграть что-нибудь прикольное от радио Хит ФМ. Настроение Наташи Стаханова продолжим в понедельник. Ну а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
0: «Стопудовый хит» на радио Хит ФМ. Год 2008.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу Мерисети и Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
4: Радиостанция «Хит FM» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
7: ООО АГК. ОГРН 124-403-0-426.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
13: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спидцентра. 8-48-42-40-27-18.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
15: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть детективный сериал «Число зверя», события которого разворачиваются в 1993 году. Главный герой – честный следователь, который вынужден перевестись из родного Смоленска в Ярославскую область. Тут ему сразу достается сложное дело. В деревне убита семья, на телах жертв кровью написаны числа. Быстро выясняется, что в области уже давно происходят похожие преступления, но местное начальство не спешит признавать между ними связь. В главных ролях Дмитрий Паломарчук и Анастасия Микульчина.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился один из самых амбициозных проектов на испанском языке – «100 лет одиночества», снятый по культовому роману Габриэля Гарсия Маркеса. Первый сезон, вышедший в 2024 году, получил высокие оценки зрителей и критиков, а второй сезон завершит повествование о нескольких поколениях семьи Буэндиа, чья судьба неразрывно связана с одиночеством, любовью, войнами и мистическими событиями. Отметим, что, как и первый сезон, продолжение снималось в Колумбии, ведь это было одним из принципиальных условий наследников Габриэля Гарсия Маркеса, которые согласились на экранизацию лишь при условии сохранения культурной аутентичности произведения. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: скажи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными эко-привычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я

0: выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад». 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Тима Импала на радио Хит ФМ, и вместе с ним и исчезаю из ваших гаджетов. Друзья, лишь напомню, что с 18 часов у нас сегодня при пати на радио Хит ФМ. Это главные хиты для яркого начала выходных. Ну а через 15 минут у нас начинается All-Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Ну а я желаю вам классных выходных. Хит ФМ. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
2: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
3: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
4: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
5: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна «Рихау» купить на заводе выгодно. 277-515.
8: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в автошколе. Шина 40. Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
9: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718 540.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
12: Hit FM.

Ну а все новиночки можно еще внимательно изучить на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Радио HitFM, как мы все прекрасно знаем. А если не знаем, то вот я только что вам рассказала. Еще могу только что рассказать то, что, может быть, вам станет интересно. А именно, завтра суббота. Ну, это и так все прекрасно, да, помнят. Это приятное воспоминание, так сказать, и новость для кого-то. Но завтра по субботам как раз-таки появляются новинки. Первый раз в эфире они появляются именно по субботам. За редким исключением, если нам нужно прям срочно что-то представить вам. Ой, какой-нибудь Эд Ширан там или еще кто-то. Вон что показал. Мы тоже хотим вам показать. Вот такое бывает, но редко. А все-таки все новинки приходят к нам на Hit FM в субботу. Поэтому завтра суббота, обращайте на это внимание. 14 часов и 6 минут в Москве, Калашникова здесь. Что еще хочу рассказать? Что пятница? Это прекрасно, это вы все прекрасно знаете сами. Мы тоже в курсе. В общем, настроение должно быть хорошее пятничное. Усиливаем его, естественно, с ритмами на Hit FM. All Star Show на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Эдвард Майя и трек, конечно, с уважением относимся к возрасту. Вот такой вот трек только что на Hit FM. 14 часов 19 минут в Москве. Сегодня пятница, не хотела ни себе, ни вам в этом признаваться, но немножечко какая-то грустинка нападает. И понимаете, вот действительно, ну пятница, ну нету причин, да и вообще их нету, казалось бы. Ну они всегда есть, жизнь, она штука нелегкая, да? Но, тем не менее, вот как-то хочется бодриться и думать всегда о хорошем, искать всегда позитивные стороны. Это у меня, ну, как бы базовые настройки. И все равно я чувствую вот это вот, чувствую что-то такое, какое-то шевеление грусти, что ли. Надеюсь, у вас такого нет, но если у вас такое есть, может быть, это приближение зимы уже дает о себе знать, может быть, это приближение холодов. Вот я так себе это объясняю. Не то, что завтра похолодает, да, допустим, в столице на несколько градусов, а именно такое уже на полгодика. Ну, там поменьше, правда.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
11: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
12: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. Угорем 104-5-719-961.
13: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Человечество уже не первый год ищет планеты, пригодные для жизни, в том числе для того, чтобы туда впоследствии полететь. Однако, вполне возможно, мы в той ситуации, когда дома все же лучше. Недавнее суперкомпьютерное моделирование галактик показало, что опасных для жизни мест во Вселенной гораздо больше, чем благоприятных. И мы живем в почти идеальном ее районе. В космосе существует множество угроз. Взрывы массивных звезд и гамма-всплески – одни из них. И палеонтологи связывают с ними, например, массовое вымирание 450 миллионов лет назад. Не говоря уже о сверхмассивных черных дырах, которые способны лишить планету атмосферы. Наша галактика уже пережила свою бурную молодость. За миллиард лет менее одной звезды из тысячи сталкивается с событием, опасным для жизни. Мелкие галактики, которых во Вселенной большинство, куда опаснее. Они слишком плотные и энергичные. Так что наша Солнечная система не просто родной дом, а практически идеальное место для жизни. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

И вот такая песня у нас по-прежнему в новинках ходит на этой неделе. Это Майли Сайрус, или правильно уже просто Майли, потому что она нас так просит. Она отказалась от фамилии своей, ну, в смысле, на сцене. Сценическое ее имя теперь не включает ее фамилию. Я знаю еще одну девочку, которая, скорее всего, откажется от нынешней фамилии, а может быть даже и отказалась уже. Не то чтобы знаю, я знаю истории о ней, а то мало страшных сказок в последнее время. У нас там время занято. Так вот, вам страшная были, а может не страшная, смешная. Короче говоря, жили-были тетенька и дяденька, у них все было хорошо, они полюбили друг друга, поженились, что-то пожили вместе уже, как муж и жена, не задалось. И решили развестись. И перед самым разводом она, уже практически бывшая жена, получает от своего уже практически бывшего мужа список. Список тех жертв, на которые он пошел ради их брака. Вы, пожалуйста, оцените, господа. Вот, пожалуйста. Итак, с упреком сообщил, что, во-первых, он перестал спать с другими женщинами. Ох уж этот брак. Кошмар, конечно. Дальше. Вынужден был работать. Ого! Ну, это она испортила жизнь парню. Более того, он вынужден был отказаться от вечеринок. Ну, потому что, сами понимаете, теперь не загуляешь, там же нужно иногда спать с другими женщинами. Ну, как ему казалось, да? Приходилось не ходить. Более того, он отказался от тех фильмов, которые хотелось посмотреть лично ему, потому что нужно было теперь учитывать мнение этой женщины. А еще он даже отказался от возможности вести себя как придурок. Это цитата. А вот, конечно, она такое выложила в интернет, ее поздравили с тем, что она разводится. Ну, а мы просто учли, просто, может быть, улыбнулись. Просто едем дальше. Алиф Арбан.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми». 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
9: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: так вот, под бодрое рычание, под грустное мычание и под ритмы от Алана Уокера. А мы новый час скоро начнем, а этот заканчиваем. Соответственно, 14 часов 50 минут в Москве, хотя One Republic еще просились до конца этого часа, как бы появиться в нашей жизни. Пятница, имейте в виду, завтра суббота. Это время выгрузки новинок, это время подведения итогов вашего голосования. Кстати, спасибо всем, каждому. Мы каждый голос ценим, если вы оставляли его действительно на нашем сайте или в мобильном приложении Радио Хит FM, потому что это, правда, нужно. Делайте это, как только вспомните, на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Главный хитовый чарт» голосование. Ну, а сегодня пятница, и это время, помимо всего прочего, пятница при пати. Правда, не прям сейчас, а все-таки с 18 по Москве до полуночи пятница наша звучит в танцевальном ритме. Если вы еще не слышали, обязательно присоединяйтесь при пати на радио Хит FM. Это главные хиты для яркого начала выходных. Но пока что еще в своем ритме работать продолжаем.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: calm, это значит спокойненько. Так и начнем. 15 часов и 6 минут в Москве. Господа, что я вам хочу спокойненько рассказать в начале этого часа. Вот живет где-то в Канаде женщина, которой 61 годик, и она уже 12 раз бабушка. У нее 12 внуков, представляете? Заслуженная бабка. Короче говоря, она не просто бабушка, она еще и рекордсменка. Она простояла в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд. Это был ее рекорд. Но ей этого было мало, и она поехала в Америку, чтобы там на всемирных играх ветеранов спорта всех уделать. И она уделала и простояла в планке уже 5 часов. Представляете, 61 годик, 12 внуков. Ну, они тут ни при чем, но тем не менее 5 часов. Сейчас подъезжает книга рекордов Гиннесса. Ну, вернее, Гиннесса подносит. А, это потом. И это в Англии. Короче, книга рекордов Гиннесса подъезжает, чтобы все проверить, перепроверить и действительно зафиксировать этот рекорд как мировой. 5 часов. Наше уважение, конечно, но мы тоже не без уважения, потому что мы простояли, и не в планке, я извиняюсь, а просто простояли, продержались всю рабочую неделю, а это вам не 5 часов, это 5 дней. Пятница начинает заканчиваться, по крайней мере, рабочая ее часть. 15 часов и 7 минут в Москве. Продолжим.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого. У нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
12: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: ОККО представляет.
14: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
15: Простые военные учения.
13: Главный сериал года «ВОККО».
16: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
17: Я про это написать хочу.
13: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «ВОККО». 18+.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ladies and gentlemen, короче, я, естественно, у нас естествоиспытатель. Да, у меня все получилось, я, короче, рилсиков насмотрелась, а будем сейчас обучаться. Ну, короче, сейчас не успеем, потому что у нас важные вопросики нужно порешать, а конкретно погоду в Москве узнать, и не только в Москве, у каждого свои погоды, господа. Но потом я снова вылезу в эфир вас плохому обучать. Если что, если у вас сейчас Word где-то открывается, особенно на компьютере, я еще не пробовала на телефоне, ну и сложно, наверное, будет. Но если у вас есть компьютер, ноутбук, соответственно, вы там Word-ик откройте, просто страничку чистенькую, будем творить красоту. Ну а вдруг вы не знаете, может быть, вы тоже из рельса кафета знаете, как крысу рисовать, да? Я вас научу, если что.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу Нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег. Плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277 515.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Еда. Наступил сезон тыквы, и пока одни люди готовятся вырезать из них страшных человечков, ученые напомнили, что употребление тыквы в пищу полезно для здоровья. По словам медиков, тыква – богатый источник витамина А, который несет несомненную пользу для здоровья глаз, иммунной системы и кожи. Помимо этого, тыква низкокалорийная и содержит множество пищевых волокон, которые способствуют сытости в желудке, а это помогает контролировать аппетит при похудении. Также не стоит пренебрегать семенами тыквы. В них содержится много магния, который помогает держать кровяное давление под контролем и весьма полезен для сердечно-сосудистой системы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

life my prize. Так, господа, я же обещала, давайте немножечко займемся. Ну, потому что мы люди взрослые, нам нужно немножечко заняться, правильно, хорошими вещами. Поэтому, если вы перед компьютером своим, вот у вас клавиатурочка, да, открывайте Word'ик, быстренько открывайте Word'ик, так надо. Даже если он у вас уже открыт, и там что-то написано, просто на новую страничку, на строку перейдите, там может быть что-то написано, ничего страшного. Английская раскладочка, быстренько, так? Может, вы это знали всю жизнь, понимаете? Но я вот только сейчас узнала, веселюсь. В общем... Делаем так, пишем в одну, ну, сразу друг за другом знаки 1, единичка, дальше F, большая английская F, прям сразу, да, и 400, пишем 1, F, 400, больше ничего не делаем, и потом дальше вместе нажимаем две кнопочки, Alt, есть такая кнопочка, и прямо над ней H, ну, английский X,

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8

0: 800-238-38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Звуки музыки от Fast Boy только что на Hit FM, 15 часов 50 минут в Москве. В этом часе вот как бы сознание выполненного долга. Крысу мы с вами нарисовали в Word. По вашим отзывам и сообщениям видно, что нормально все пошло. Все нарисовалось, показали, я так понимаю, кому надо, да? Если еще на работе. В общем, все правильно сделали. The Second Voice еще до конца этого часа обязательно с нами. Ну а в следующем тоже займемся кое-чем и уже не на интерес, а на подарки.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: топик прямо сейчас на Hit FM Lucky Ones. Это значит, естественно, счастливчики. И эта песенка, призывающая удачу, очень пригодится в этом часе, потому что в этом часе придет везде хит, а то он давненько что-то не появлялся. У нас уже суббота на носу, а у нас везде хит еще не появлялся. Так вот, появится в этом часе, сами понимаете, нужно быть чуть-чуть внимательнее, больше ничего не требуется. Ну как, вернее, если ваше внимание вас не подведет, то в какой-то момент часа вы поймете, что надо бы прислать слово «везде хит» в наш мессенджер 925-007-107-4, а там уж и выиграть. Может быть, что-то, я не знаю, типа спортивной одежды, а может быть, модной одежды. Или, например, поесть что-нибудь вкусное тоже можно выиграть. И это мы будем, соответственно, разыгрывать и выигрывать в часе наступившем. Поэтому просто не пропустите счастливый момент. Напомню, что сегодня 9 число на календаре, 9 октября, значит, 9-й «везде хит» я отсчитываю. Но это такая информация техническая, скорее. Главное, чтобы вы все правильно сделали. И желаю удачи, безусловно.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Празднуем день рождения RIVGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIVGOSH.
12: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Доступно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии Powerbank PSB.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу меры сети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: А вам сейчас, господа, будет интересно, ну, мне так кажется, потому что у нас здесь в студии Hit FM гости, которые вам всем передают привет. Это, между прочим, молодежь Москвы. Убежали все, я так понимаю, от микрофона? Нет, кто-то тянет руку. Привет.
1: Всем привет. Привет.
0: Еще громче скажи.
1: Привет всем.
0: Это слушателям Hit FM передают привет, ребята, молодежь Москвы.
1: Всем привет от молодежи Москвы.
0: Вот. И себе, соответственно. Очень просили в эфире сказать что-то доброе, разумное, вечное. Поэтому вам привет, им привет, соответственно. Сейчас кто-то даже в эфире побыл, представляете? Они просто тоже очень хотят, чтобы у вас было хорошее пятничное настроение, как и у них хорошее пятничное настроение. Их, видите, пригнали сюда, в студию Hit FM, учиться чему-то. Но они это делают с удовольствием, а мы с удовольствием продолжим то, что делаем мы. Например, работать 16 часов 26 минут в Москве, а Алан Уокер ловите. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Технологии. Многим из нас хотелось бы иметь возможность стирать из памяти плохие воспоминания. Эта тема находила отражение в кино, а ученые уже приблизились к этому моменту. Исследователи в области оптогенетики даже получили Нобелевскую премию по медицине. Технология позволяет включать и выключать отдельные нейроны, и на мышах это уже работает. Однако подавить доступ к воспоминанию не то же самое, что стереть его. Если после прекращения воздействия память снова возвращается, значит ее никто не уничтожал, просто временно заблокировали. С людьми ситуация сложнее. Воспоминания — это огромная распределенная сеть нейронов. Оптогенетика умеет вмешиваться в работу отдельных частей, но найти координаты конкретного события в мозге взрослого человека и выключить его — в данный момент задача из научной фантастики. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Грязный хит на радио Хит FM.
1: Итак, господа, конечно же, везде хит случился, как я вас и предупреждала, и несмотря на то, что, может быть, мы вас отвлекали, как могли, да, тем не менее, везде хит, он пришел в свое время, позвал вас, и вы написали везде хит в наш мессенджер. Я читала 9-й, потому что такие у нас условия и такое число в календаре. Так вот, господа, я никак и не могу связаться с нашей победительницей, которую зовут Любовь. Любовь, такое прекрасное имя, а вы даже не посмотрели, что вам пишут, вам Хит FM написывает тут, настаивает на том, чтобы вы обратили на нас внимание. Но она в аватарочке, соответственно, и не фотография, а котик в очках в розовых на розовом фоне. Вот такая вот Любовь. Итак, в любом случае, может быть, вы появитесь, может быть, нет, но мы должны узнать, что же за везде-хит у вас сегодня. А сегодня вам достается везде-хит на ювелирные украшения. Это вам аплодисменты и нашему везде-хиту. А главное, благодаря Хит FM, благодаря нам, вы сможете себе вот что-то такое блестящее, красивое приобрести. Мы вас с этим поздравляем. Так, Любовь на связь и не вышла, но это не значит, что она перестала быть победителем. В любом случае, еще раз поздравляем. И теперь везде-хит.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
15: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет

0: приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Песенка про Феникса, это про нас с вами в понедельник, потому что мы сейчас, конечно, поработаем, потом суббота-воскресенье, а потом из пепла практически восстанем и снова поработаем, но это уже будет в понедельник. Так вот, господа, я предлагаю еще не расслабляться, еще не бежать своими делами заниматься, а все-таки немножечко не то чтобы напрячься, но сосредоточиться и сконцентрироваться, потому что в следующем часе мы с вами будем играть и выигрывать ужин на двоих в ресторане московском. И здесь я делаю акцент на то, что московский ресторан. И если вы готовы отужинать в Москве, то, конечно, я вас всех приглашаю поиграть. Ну и это будет в следующем часе, там и все подробности.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

One Republic прямо сейчас на Hit FM и мамкины наставления. 17:05 в Москве, господа. Но это уже вечер, пятница, конечно же. Всем добрый вечер. Если вы уже работу свою поработали как следует, ну, мы вам завидуем и прямо рады за вас от всего сердца. Но и остальных тоже, знаете ли, скоро рабочая неделя закончится. Не у всех, между прочим. У кого-то работа будет рабочая, да? Плачем? Вот, у кого-то и воскресенье. Плачем? Не плачьте. У кого-то и не будет, вот. Ну, а зато денежка, не плачем. Более того, денежка – это, конечно, то, что на вашей ответственности. А вот у нас тоже для вас есть все-таки что-то хорошее, что-то несем и хорошее, помимо музыки и хорошего настроения. Например, возможность выиграть ужин на двоих в московском ресторане. И эта возможность появится сегодня в этом часе. Господа, она, кстати, и на следующей неделе будет появляться с понедельника по пятницу. Но это не значит, что расслабляться можно сегодня уже. Нет, лучше испытывать свою судьбу прямо тогда, когда она просит этих испытаний. Поэтому далеко не расходимся. В этом часе действительно играем. Хит на вкус. Помним наш мобильный телефон, а точнее он не мобильный, он просто короткий. Звездочка 107.4. А вот с вашего мобильного такой звонок бесплатно. Но не сейчас, а когда вот игра все-таки стартанет. Будем слушать звуки кухни, угадывать их, а потом вкусно есть, знаете ли. Так вот, это наши основные планы. А музыка, ну это всегда.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу Нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов.
3: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
4: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
5: Реклама. Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
6: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий. Предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
7: ООО АГК. ОГРН 124-403-426.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
11: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
12: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
13: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.
1: Хит FM.

0: Хит Ньюс. Роботы. Фанаты кино много раз пересматривали фрагменты с второй части «Терминатора», где герой Арнольда Шварценеггера погружался в расплавленный металл, чтобы спасти человечество будущего. Современные создатели роботов решили немного закосплеить эту историю. В частности, после совета самого Железного Арни, разработчики антропоморфных роботов из Америки научили свою технику самостоятельно прыгать в печь с расплавленной сталью. Процесс сняли на видео, и в кадре один из роботов даже показал большой палец вверх, прежде чем исчезнуть в металле. Главная причина такой радикальной утилизации – защита интеллектуальной собственности. Разбирать каждого робота вручную слишком долго и дорого, а детали содержат уникальные разработки, которые не должны попасть к конкурентам. Из полученного металла теперь делают памятные сувениры. Главное, чтобы эти кадры не попали к нейросетям. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Стейки «Тизи» by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakitizi.ru.
1: Прям захотелось вкусненького, да? Мяся. Захотелось, конечно же. А у нас есть возможность, а точнее она есть у вас, выиграть ужин на двоих в ресторане Steak It Easy и мясо поесть. Ну или еще что-то, что душе угодно. Главное, что нужно сделать? Конечно же, дозвониться, господа. И прямо сейчас мы этим и займемся. Звездочка 107.4 с мобильного. Бесплатно дозванивайтесь, пожалуйста. Рассчитывая, конечно, свои силы, что ужин это в Москве. В одном из ресторанов вышеупомянутых, но Москва. Сами понимаете, локация такая. То есть, если у вас есть желание и возможность приехать в столицу, например, в этом году, то добро пожаловать и добро пожаловать в игру. Итак, вы дозваниваетесь, мы с вами слушаем какой-то звук кухни, раздающийся именно из кухни. Из других мест нам не интересно. То есть какие-то обобщенные, какие-то общие, может и там, это нам не интересно, нам вот кухня интересна. И вы угадываете этот звук. Более того, у вас будет две попытки послушать, но если вдруг нужна вторая попытка, иногда она вовсе и не нужна. И если правильно мне отвечаете, а я, поверьте, на вашей стороне, то значит подарок ваш — ужин на двоих в ресторане. Поэтому звездочка 107.4 с мобильным бесплатно прямо сейчас звоним.

0: Вот, не надо нас, конечно, кусать, хит на вкус, вот это вот все. Но раскусить надо нашу задумку, потому что сейчас мы будем слушать звук кухни, так называемый, вместе с Ириной из Москвы.
1: Москва дозвонилась первый раз на неделю.
0: Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте.
0: Вот она, наша прекрасная москвичка Ирина, которая, собственно, и дозвонилась. И смотрите, что, вы же наверняка знаете, чем мы сейчас будем заниматься.

0: будто бы нам вот не надо варочные панели, и, строго говоря, с этим можно уйти из кухни, честно говоря. Тут и ни мойки не нужно, ни, допустим, духовки не нужно, ни плиты не нужно. Это отдельно стоящее. Мы его берем и, так сказать, используем. И можно реально выйти хоть на улицу с этим. Но все равно решили, что это звук кухни.
1: Давайте. Может, газовый баллон?
0: Что?
1: Газовый баллон? Точнее, чем поджаривают что-нибудь. Я забыла, нет, как это называется.
0: Нет, давайте сейчас вообще от готовки откажемся, потому что тут уже все приготовлено. Тут уже все приготовлено. Но слово газовый, в общем-то, держите где-то там на задворках разума. Давайте послушаем, но не баллон. Давайте послушаем еще раз. Давайте?
1: Да.
0: Да, вот оно. Итак, хочется сделать летний звук, получается у нас. На что похоже теперь?
1: Что-то я прям затрудняюсь.
0: Нет, не затрудняйтесь, ни в коем случае не затрудняйтесь. Смотрите, давайте набросать таких вот подсказок. Вам сейчас пить хочется?
1: Хочется.
0: Да, что бы вам могло?
1: Может, газировку открываем?
0: Да ну, как это вы угадали, прям не знаю. Правильно. Это мы газировку открываем, представляете? Ну да, ну не то чтобы звук кухни, но все-таки на кухне пьем тоже. Вот такой у нас был подход. В любом случае, мы вас поздравляем. Вы получаете ужин на двоих в ресторане Steak It Easy и возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Hit FM. Для нас с вами. Ура! Поздравляем! Это победа заслуженная и прикольная. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Все расскажу, господа. И на следующей неделе мы продолжим.
2: Спонсор игры ООО «Лавонбух». Steak It Easy by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakiteasy.ru.

0: Алло, Кали, только что на Хит-ФМ закончили упражнение. Прекрасно выполнен элемент. 17 часов 49 минут в Москве. Господа, это пятница, это 9 октября. Кстати, сегодня Всемирный день яйца. Мыли? Так, давайте, завтра, допустим, день шуршания листьями. Пошуршите. 11-е это воскресенье, соответственно, день вдыхания осеннего воздуха. Подышите. Ну, а в понедельник там начнется. Снова вот лайтовый понедельник, целый день денежку можно выиграть. Плюс еще разминаемся с вездехитом туда-сюда, раз, два, три, четыре. Ну, раз, два, три, четыре не будет, а два появления вездехита будет тоже. Плюс, опять же, наш с вами забава, хит на вкус, продолжится в следующем часе. Ой, в следующем часе точно нет. На следующей неделе, вот в этом часе, 17 до 18. А что касается часа следующего, который я упомянул, нечаянно, но потому что он у меня в голове, потому что там уже начинается пятница при пати, и Андрей Белов готов заступить на смену свою огненную. В общем, вот это вот все вместе создает настроение. Еще, на самом деле, только маленькая часть, потому что основное музыка на Хит FM, которую вы любите, которую мы любим, и которая любит нас. Хочет она этого или нет. Усилится это впечатление в следующем часе, когда действительно пятница при пати начнется. И я пожелаю вам прекрасных выходных. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277 515.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Калашниковой за этот мощный настрой в All-Star Show и всем, кто решил начать уикенд вместе с нами, большой привет. Всем здрасте, дамы и господа, с этой минуты с вами Белов Андрей. Давайте сделаем звук погромче и без лишних раздумий окунемся в атмосферу пятничного припати. Лучшие из лучших уже ждут, чтобы раскачать этот вечер до максимума. Мы начинаем.
1: Припати на радио Хит FM.

0: Рибади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
15: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Вы – владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
10: HIT-FM. Припати. Припати на радио HIT-FM.

0: Кати. Продолжим через 3 минуты. Погода на Хит FM.
1: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу Нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026. Свобода. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
0: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
5: ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
6: Идеально. Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
8: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
14: Застройщик ОСЗК «Мета-21». Проектная декларация на сайте naš.dom.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
15: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
17: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

На радио Hit FM в припате Мэш Бит Альтамун с работой My Love. В данном случае My Love — это вечер пятницы, который необходимо провести в правильной компании, в компании 100% танцевальных хитов. Это сделать очень просто. Попросите свою умную колонку включить радио Hit FM, и этого будет достаточно. Абсолютно пятничное настроение гарантировано. 18.35 в Москве. Впереди в припате Филат Фэнкерас, проект Trap Mafia House и Сансу Си прямо сейчас.

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru. Yeah.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: ОККО представляет.
11: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
12: Простые военные учения.
10: Главный сериал года в ОККО.
13: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
14: Я про это написать хочу.
10: Премьера сериала «Полураспад». 15 октября.

0: Только Вокка. 18+.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Неплохо создаем пятничную атмосферу. Только что с нами на радио Хит FM Элтон Джон и Бритни Спирс с работой Hold Me Closer. В столице 18 часов и 50 минут. И очень скоро пятничную эстафету примет один из мощных дуэтов этого года. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Работа Bizarre на радио Хит FM буквально через пару минут.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
3: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
4: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
5: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
9: Hit FM.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробности

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить».

0: Новый час пятницы открыла работа Girl. Это Джонас Блу на радио Hit FM. Начало восьмого в столице. С вами Белов Андрей. Рабочую неделю мы приблизили к финалу и все вместе в данный момент встречаем выходные здесь, в Припате. Громче звук и двигаем далее вместе с Иманбеком и проектом Йонатас.
1: Пятница.

0: Прибати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: «Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах». «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» – N760-115-09.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банка. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Первое правило «Хавай LF7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавай LF7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавай LF7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавай LF7» на сайте «Хавай.ру». 12+.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
17: Дорогой, а что это ты напеваешь?
16: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
17: О, нам давно нужна зимняя резина.
16: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
18: Я Пирелли беру в колесо.ру.
19: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
20: HIT-FM. Прибати. Прибати. На радио HIT-FM.

0: На радио Hit FM The Chemical Brothers с работой Galvanize. 19 часов и 19 минут в столице. Очень скоро здесь при пати отметятся Алесу и Нейт Смит, также Келвин Харрис, очень скоро Бибер Экса и многие другие.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу меры сети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем 11-13 градусов. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
4: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
5: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
11: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
12: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Проект «Нептуника» здесь на радио Hit FM. What If? Вечер пятницы в самом разгаре. Хочется еще большего движа, и таковой можно сделать с помощью онлайн-радиостанции «Русский Движ». Найти ее можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Включайте и слушайте русские танцевальные хиты для всех, кто в ритме. Продолжаем активно врываться в выходные вместе с Припати, и прямо сейчас слушаем проект «Business».

0: Ладии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: 3.
9: 4.
10: 5 не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
12: Кроме ленты эконом.
11: Цены на минимум, выгода на максимум.
13: В ленте.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
15: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
19: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции 21-26-2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
6: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
19: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности.

0: Возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM.
2: Пятница. Вечер. Препати на радио Хит ФМ.

0: только что в припате The Weeknd и его Take My Breath. В Москве 19.51. До конца этого часа здесь на радио Hit FM отметятся Sony Fodder и D.O.D. с работой Think About Us. А чуть ранее в эфире DJ Godja. Буквально через пару минут.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

часть нового часа в припате работа с символичным названием «Weekend». В столице начала 9-го, с вами Белов Андрей. Мы врываемся в новый час абсолютного счастья под микс из классных хитов, которые отправляют нас в сторону отдыха, в сторону выходных. Туда, где про работу даже и думать нет никакого желания. Делаем громче и двигаем далее вместе с Чарли Путом прямо сейчас.

0: Припади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799. «Хит FM». «Припати» на радио «Хит FM».

0: Клин Бэндит и Деми Ловато на радио Хит FM Соло. Мы с вами предпочитаем встречать выходные в большой компании. Например, вместе с 1TYWY Никой. Они здесь в припате очень скоро. Также отметятся Моноскин и Том Морелло. Ну и раньше всех товарищ по имени The Kid LAROI. Буквально через пару полезных минут.
1: Реклама. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
3: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 07 02 и на сайте sagas-med.ru.
8: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Экология. Партнер Национальные проекты России.
1: Забота об экологии начинается с малого, но должна находить поддержку во всем мире. В России ведется комплексная работа по защите окружающей среды. Так, по национальному проекту «Экологическое благополучие», забота о природе и качестве жизни россиян идет сразу по шести направлениям. От переработки отходов до сохранения лесов. Россия – мировой лидер по их площади, и ежегодно наши леса поглощают более 1,5 миллиарда тонн углекислого газа. При поддержке нацпроекта в лесничествах обновляется техника, а также развиваются лесные питомники и семеноводческие центры. Благодаря этому уже несколько лет подряд высаженного леса у нас больше, чем выбывшего в результате пожаров и вырубок. Параллельно оздоравливают водоемы. По всей стране расчищаются реки, озера и водохранилища. Отдельно стоит отметить развитие экономики замкнутого цикла. В регионах создается все больше предприятий по сортировке и переработке отходов, а использование вторсырья значительно снижает нагрузку на природу. Что касается еще одного важного направления – экотуризма, то с каждым годом на заповедных территориях появляется все больше точек притяжения для туристов. Создаются экотропы, визит-центры и смотровые площадки. Все, чтобы сохранить баланс между комфортным отдыхом и сохранностью экосистем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Только что с нами в припате на радио Hit FM Warrior и Lauren с работой Let Me Forget You. На прошлой семидневке ребята попали в список лучших хитов недели, в главный хитовый чарт. Со скромной позиции начали с 20 места, но и это уже очень хорошо. Уже в эти выходные могут подняться еще выше. Завтра в 6 вечера по столичному мы будем изучать новые итоги голосования, которое всю неделю проходит на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении радио Hit FM. Лучших хитов будет ровно 20. Помимо этого изучим топы мировые и новая музыка тоже отметится. Все это и не только в главном хитовом чарте. Завтра в 6 вечера по Москве. Не пропустите.
1: Пятница. Вечер. Припати на радио Hit FM.

0: цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
12: Пятница.

0: при пати на радио Хит FM. Дэвид Гетта и Робин Шульц. On Repeat. Точная московская 20:49. В финале этого часа ритм зададут ребята из дуэта Avalon Rockston. Также отметится нетленка под названием I Like It. И ровно через 3 минуты на радио Хит FM проект The Second Voice. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Припати на радио «Хит-ФМ».

0: Новый час пятничного вечера открыла работа Hold the Horizon. Это Зоя в столице начала 10-го. Мы здесь встречаем уикенд и одновременно провожаем очередную рабочую неделю. В компании 100% хитов это делать вдвойне приятнее. Звук громче и встречаем новую порцию музыки. В ближайшие 15 минут Don Diablo и Fits and the Tantrums. Также скоро Hugh Leavo, Moving to the Sun. И прямо сейчас на радио Hit FM проект Two Colors.
1: Припати. Припати на радио Hit FM.

0: Кати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
4: Пятница. Вечер. Препати на радио Хит-ФМ.

0: Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

На радио Хит FM в припате топика работа Lucky Ones. Счастливчики в том плане, что мы встречаем выходные и впереди два дня абсолютного счастья. В Москве 21 час и 36 минут. Давайте не делать долгих пауз, лучше сделаем громче и встретим новую порцию музыки. Откроет ее нетренк от проекта Rexop прямо сейчас.

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть...

0: автомобилей. И не только.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Припати». «Припати» на радио «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: На радио Хит FM Карлита и Софи Такер. Манхэттен, в Москве 21 час и 49 минут. Пятница, вечер, при пати в самом разгаре. Продолжится оно и далее, но уже без моего участия. Зовут меня Белов Андрей, вернусь к вам уже завтра ровно в 11 по столичному. Каждому из вас желаю жаркого вечера пятницы. Всем счастливо, Москва, Хит Белов. Пока!
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
8: HIT-FM. Пятница. Вечер. При пати. На радио HIT-FM.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Трудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.